0: Я вайки,
1: я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я вайки, я